0: start to feel the beat and funk of the city. Oh no, not this damn commercials again.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Horn. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
0: The one fun is here, people, and they ain't gonna let you play, party, smile, shit, eat, make love or die without them trying to get involved. IEF 99 is your home of funk and Afrobeat. But be warned, if they see you getting lost in this music, they'll get scared. Don't let them stop you.

0: Oh, no! Not this damn commercials again!
1: Общайтесь! Живите каждым мгновением! With Wizz Wireless! Сфотографируйте себя в полном восторге! И тут же пошлите эти снимки друзьям! Развлекайтесь с разнообразными звонками! Запечатлейте boss changing at the gym! Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время! Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless! Wizz Wireless! Do the social wipe!
0: Keep listening to IF99, radio for the people who have had enough of the 60 hours of work and want to finally feel some real music. This is not for people who listen to the top 40. That's a bunch of pretty people doing aerobatics while they mime to somebody else's song and they call it art. I call it a cultural disaster. Get real! You worship celebrities while your neighbors are starving. Get active, get moving, get the Afrobeat and funk. IF99.